0: Апекс новости.
1: Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Кузбассе с этого месяца начала действовать традиционная мера поддержки в виде бесплатного проезда пенсионеров в дачном общественном транспорте в весенне-летний сезон. Как сообщил губернатор, в этом году по традиции запускают 64 сезонных пригородных маршрута. При этом 9 действующих пригородных маршрутов будут усилены автобусами большей вместимости. Также стало известно, что в Кузбассе создадут 5 новых промышленных кластеров. Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, новый инструмент от Фонда развития промышленности Кузбасса поможет предприятиям развиваться и выпускать конкурентоспособную продукцию. Напомню, в прошлом году в регионе был создан кластер горного машиностроения. В него вошли 7 компаний, которые занимаются производством ленточных конвейеров. А между тем, на этой неделе в Кузбассе стартовала 7-я международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти», приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и году единства народов России. В ходе акции Кузбасс должен стать зеленее почти на 2 миллиона деревьев и кустарников. Напомню, по итогам международной акции «Сад памяти» 2025 года Кузбасс вошел в число лидеров среди регионов России. Это первое место по количеству локаций и 3-е место по общему числу высаженных деревьев. А мы

0: звучит то, что нужно.
1: В городе пахнет только тобою. Низ живота наполняет любовью. Море улыбок и море желаний. Времени нет и нет расстояний. Воздух вокруг ни на что не похожий.

0: Вчера опять. Все. Мне необходимо срочно жениться. Я больше не могу смотреть на это. На что на это? Ну, на то, как она постоянно отрывается. Да все они такие. Звать-то хоть как? Пуговица, мать ее.
1: Славочка, скажи мне, сколько будет 3 + 4?
2: 7.
1: Правильно. А 7... Плюс 4.
2: Не знаю. Мы до 11 еще не проходили.

0: Машины для гаишников как бабы.
1: Это как это?
0: Ну, на молодую красивую у них жезлы сами с собой поднимаются.

Кто рано встает, у того день с радостью поет. Апекс Радио. Сделано в Кузбассе. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Погода в Кузбассе.
1: Доброе утро, Кузбасс. По данным нейросети Яндекс, сегодня 2 мая ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами дымка, туманы, ветер преобладает юго-восточный с переходом на восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки и Березовские сейчас плюс 14, днем плюс 25-27 градусов. Новокузнецк, Калтан, Мыски, Киселевск утром плюс 12, днем плюс 27-29. Междуреченск сейчас плюс 10 градусов днем до плюс 27, Шерегеш плюс 13 днем до плюс 26. Апекс Радио – музыка, которая поддержит бодрость духа и зарядит вас на весь субботний день.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны, в субботу учитесь на своих ошибках. Если что-то не получилось с первого раза, не отчаивайтесь, попробуйте в другой раз.
2: Тельцы, в субботу даже шуточный спор приведет к неприятным последствиям. Будьте внимательны к словам.
1: Близнецы, в субботу у вас не будет мотивации действовать, поэтому и результат может получиться никаким. Отдохните.
2: Раки, посвятите немного больше времени запланированным делам, пусть уже они будут сделаны.
1: Львы, в субботу не стоит хвастаться или бравировать своими возможностями. Меньше слов, больше дела.
2: Девы, очень спокойный и приятный день. Наслаждайтесь каждой минутой.
1: Весы. В субботу не позволяйте никому отговаривать вас от того, что вы наметили сделать. Вы будете жалеть, если откажетесь.
2: Скорпионы. В субботу не все то золото, что блестит. Внешний глянец может скрывать не очень приятную сущность.
1: Стрельцы. В субботу для вас не составит труда произвести впечатление на людей. Вопрос в том, зачем именно это делать.
2: Козероги. Пришло время выпустить на волю смелую и дерзкую сторону своей личности. Вам нужно выпустить пар.
1: Водолеи. В субботу чем более расточительными вы будете, тем больше вы будете об этом жалеть впоследствии. Будьте сдержаны.
2: Рыбы, в субботу придется самостоятельно искать развлечения или интересные для вас дела. Другие могут вас разочаровать.
3: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: разговаривают двое служащих в курилке банка. Я себя всегда плохо чувствую, если у меня с собой нет хотя бы 50 долларов вообще.
1: А я себя плохо чувствую, если у меня нет с собой хотя бы 10 тысяч долларов.
0: Нифига себе, они у тебя что, когда-нибудь были вообще-то?
1: А я когда-нибудь себя хорошо чувствовал?

0: Опа, я панда.
1: Давай, эй, эй, гоу, гоу.
2: Громче, пожалуйста.
1: Эй, эй, развлекай, ай, кай, развлекай.
0: Опа.
3: Алло, это магазин спорттоваров? У вас новые мячи есть?
4: Нет, это дом престарелых, у нас только старые клюшки.
5: Весенний ветер перемен. Уже в эфире Апекс Радио.

0: Яндекс.Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Госдуме идет подготовка законопроекта об увеличении лимита выплат по ОСАГО. Максимальную компенсацию собираются увеличить с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Закон в случае принятия может вступить в силу уже с марта 2027 года. О необходимости увеличить лимит выплат ОСАГО рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
2: Мотивируется это двумя причинами. Первое, действующий лимит не пересматривался с 2014 года, и он далеко не всегда покрывает расходы на медицинские услуги, поскольку их стоимость за последние 12 лет существенно выросла. И вторая причина, предлагается выровнять уровень возмещения по полисам ОСАГО и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков в случае причинения вреда жизни и здоровью пассажиров. Принципиально важно получить обратную связь от автомобилистов и убедиться в том, что предлагаемое повышение выплат не приведет к резкому росту тарифов на полис ОСАГО.
1: Правительство намерено ужесточить контроль над сроками передачи жилья участникам долевого строительства. До 1 июля этого года должны быть внедрены новые механизмы надзора за исполнением обязательств застройщиков. Эту ситуацию прокомментировала главный эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина.
3: В этом году огромное количество было именно обращений, связанных с тем, что деньги с эскроу счетов ушли, мораторий действует, а квартиры полгода сказки обещают, там год. У нас с вами, чтобы было основание подать документы в суд, всегда есть 44-й федеральный закон, когда приходит любая подрядная организация, и всегда должен быть к вашему договору приложен график выполнения работ. Когда строительная площадка организовывалась, когда начались работы, на каком этапе работы, временной промежуток должен быть приложен к вашему договор.
1: Россияне отмечают резкий рост цен на лекарства. Согласно данным Росстата, медикаменты стали лидерами по подорожанию в прошлом году, обогнав все другие товары. Причем рост был гораздо выше инфляции и составил в среднем почти 15%. Эксперты фармацевтического рынка считают, что цены на лекарства будут продолжать увеличиваться из-за роста стоимости импортного сырья. Об этом рассказал эксперт фармацевтического рынка Александр Топорков.
4: Стоимость складывается, первое, из стоимости субстанций, а в связи с тем, что был совершенно понятный рост стоимости зарубежных субстанций. Вторая тема – это издержки аптечных сетей, издержки дистрибьюторов.
1: А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: Здравствуйте! Мы братья Кличко, визажисты фильма «Бой с тенью».
1: Сказка в эфире.
2: Приходит красная шапочка к бабушке с задушенным волком в руках.
3: Ой, привет, бабуль. Вот шла по лесу, а он напал. Пришлось вот разобраться.
4: Ну как тебе это удалось, красная шапочка?
3: Как красная? А, ой, правда красная. Укусил все-таки собака.

0: российской армии создается рота солдаты удачи.
1: О, и чем они там будут заниматься?
0: Будут скапывать огороды удач генералов.

0: Погода в Кузбассе.
1: Доброе утро, Кузбасс. По данным нейросети Яндекс, сегодня 2 мая ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами дымка, туманы. Ветер преобладает юго-восточный с переходом на восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки и Березовские сейчас плюс 14, днем плюс 25-27 градусов. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск утром плюс 12, днем плюс 27-29. Междуреченск сейчас плюс 10 градусов днем до плюс 27, Шерегеш плюс 13 днем до плюс 26. Apex Radio – музыка, которая поддержит бодрость духа и зарядит вас на весь субботний день.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Apex Radio.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны, в субботу учитесь на своих ошибках. Если что-то не получилось с первого раза, не отчаивайтесь, попробуйте в другой раз.
2: Тельцы, в субботу даже шуточный спор приведет к неприятным последствиям. Будьте внимательны к словам.
1: Близнецы, в субботу у вас не будет мотивации действовать, поэтому и результат может получиться никаким. Отдохните.
2: Раки, посвятите немного больше времени запланированным делам, пусть уже они будут сделаны.
1: Львы, в субботу не стоит хвастаться или бравировать своими возможностями. Меньше слов, больше дела.
2: Девы, очень спокойный и приятный день. Наслаждайтесь каждой минутой.
1: Весы. В субботу не позволяйте никому отговаривать вас от того, что вы наметили сделать. Вы будете жалеть, если откажетесь.
2: Скорпионы. В субботу не все то золото, что блестит. Внешний глянец может скрывать не очень приятную сущность.
1: Стрельцы. В субботу для вас не составит труда произвести впечатление на людей. Вопрос в том, зачем именно это делать.
2: Козероги. Пришло время выпустить на волю смелую и дерзкую сторону своей личности. Вам нужно выпустить пар.
1: Водолеи. В субботу чем более расточительными вы будете, тем больше вы будете об этом жалеть впоследствии. Будьте сдержаны.
2: Рыбы. В субботу придется самостоятельно искать развлечения или интересные для вас дела. Другие могут вас разочаровать.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.
3: Утренние мелодии всегда с тобой.

0: В эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что поскольку в Индии корова является священным животным, то индийская женщина имеет право требовать у мужа развода, если в течение года он ни разу не назвал ее коровой.

0: юная, плоскогрудая девушка мечтала о стройном, худощавом парне до тех пор, пока не обнаружила, что она и есть тот самый парень.
1: Утро начинается с Апекс Радио.

старше 14 лет. Кроме того, губернатор Кузбасса напомнил, как принять участие в шествии «Бессмертного полка», который в этом году пройдет как в онлайн, так и в офлайн формате. Так, тем, кто хочет поучаствовать в онлайн-шествии, необходимо подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru до 6 мая. Если же в прошлом году вы уже были в числе участников, анкета подгрузится сама. Оформить портрет для шествия можно с помощью онлайн-конструктора на том же сайте. А между тем, с 1 мая в Кузбассе уже запустили фонтаны. По сообщению властей, технические проверки муниципальных фонтанов шли весь апрель. Специалисты устанавливали и настраивали насосы и свет, убирали мусор, промывали и красили чаши. А мы продолжаем следить за...

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч номиналов. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
3: Олег, страховка – это сложно?
4: Сложно? Да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
5: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
6: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
7: Аптечная сеть «Алоэ».
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам! Без ожиданий, без переплат! Громада! Приходите и убедитесь сами!
9: Не молчите в кризис, атакуйте! Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня 331-332.
10: Новости медицины. Наши ученые установили, что если пищу пережевывать, то давятся витамины. А если не пережевывать, давятся люди. И то, и другое чрезвычайно вредно.
11: Девушка, а? Девушка!
12: Что вам надо, человек?
11: А что вы делаете сегодня вечером?
12: Замуж выхожу.
11: Да! А потом?

0: Тица-тица.
1: Мам, а правда, что люди от обезьян произошли?
2: Правда, доченька, правда.
1: Тут я смотрю, обезьян так мало стало.
3: Добавляйся в самое большое радиосообщество Кемеровской области ВКонтакте. vk.com/apexradio. Apex Radio. В ритме любимого города.

0: Погода в Кузбассе.
1: Доброе утро, Кузбасс. По данным нейросети Яндекс, сегодня 2 мая ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами дымка, туманы. Ветер преобладает юго-восточный с переходом на восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки и Березовские сейчас плюс 14, днем плюс 25-27 градусов. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск утром плюс 12, днем плюс 27-29. Междуреченск сейчас плюс 10 градусов, днем до плюс 27. Шерегеш плюс 13, днем до плюс 26. Апекс Радио – музыка, которая поддержит бодрость духа и зарядит вас на весь субботний день.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.

огромный океан. Быть рядом с ней — это все, что так надо. Она реально не самообман. Ты готов отдать жизнь за ее улыбку, за улыбку, подаренную ей дочке. Она дороже всех золотых слитков. Она моя половинка и точка. Держи меня.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны, в субботу учитесь на своих ошибках. Если что-то не получилось с первого раза, не отчаивайтесь, попробуйте в другой раз.
2: Тельцы, в субботу даже шуточный спор приведет к неприятным последствиям. Будьте внимательны к словам.
1: Близнецы, в субботу у вас не будет мотивации действовать, поэтому и результат может получиться никаким. Отдохните.
2: Раки, посвятите немного больше времени запланированным делам, пусть уже они будут сделаны.
1: Львы, в субботу не стоит хвастаться или бравировать своими возможностями. Меньше слов, больше дела.
2: Девы, очень спокойный и приятный день. Наслаждайтесь каждой минутой.
1: Весы, в субботу не позволяйте никому отговаривать вас от того, что вы наметили сделать. Вы будете жалеть, если откажетесь.
2: Скорпионы, в субботу не все то золото, что блестит. Внешний глянец может скрывать не очень приятную сущность.
1: Стрельцы, в субботу для вас не составит труда произвести впечатление на людей. Вопрос в том, зачем именно это делать.
2: Козероги, пришло время выпустить на волю смелую и дерзкую сторону своей личности. Вам нужно выпустить пар.
1: Водолеи, в субботу чем более расточительными вы будете, тем больше вы будете об этом жалеть впоследствии. Будьте сдержаны.
2: Рыбы, в субботу придется самостоятельно искать развлечения или интересные для вас дела. Другие могут вас разочаровать.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио. В ритме любимого города.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама.
3: Человек может долго обходиться без горячей воды. Но зачем? Ведь в магазине «Тепломир» огромный выбор водонагревателей и бойлеров косвенного нагрева. «Электролюкс», «Термекс» приглашаем за покупками. «Тепломир» – делаем мир теплее. Новокузнецк, Рудокопровая, 10. Работает интернет-магазин teplomir-nk.ru.
4: Скоростной интернет и цифровое телевидение от 60 рублей в месяц. Реально? Реально! РЦТК. Звони 921-925.
5: 921-925. Специальное предложение. Срок предложения ограничен. Подробнее на сайте оператора www.rtt.ru. Лицензия 154-134 от 12 декабря 2015 года.
3: Человек может долго обходиться без горячей воды. Но зачем? Ведь в магазине «Тепломир» огромный выбор водонагревателей и бойлеров косвенного нагрева. «Электролюкс», «Термекс» приглашаем за покупками. «Тепломир» – делаем мир теплее. Новокузнецк, Рудокопровая, 10. Работает интернет-магазин teplomir-nk.ru.
6: Объявление.
7: Сдается офисное помещение в центре города. Номер телефона 331-522. 331-522.
6: Объявление на Апекс Радио. Телефон в Новокузнецке. 331-332.
2: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
8: Да, я слушаю.
9: Упырь, ты ведь не хочешь, чтобы мы украли твою машину и сожгли квартиру, а?
8: Нет, не хочу.
9: Тогда пришли «не хочу» на номер 4242.

0: представляем первую в мире говорящую стиральную машину. Вот как она работает.
1: Положите белье и выберите режим стирки. Спасибо. Так, а что это за помада на рубашке?
2: Лена! У твоего-то помада на рубашке!
3: Adelante.

0: Яндекс.Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Совете Федерации озаботились развитием конкуренции в розничной торговле. Как отмечают сенаторы, чем больше продавцов на рынке, тем разнообразнее и качественнее товары на полках магазинов. А значит, выигрывают все – от производителя до потребителя. Однако, по словам заместителя главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева, в последние годы увеличивается число крупных торговых сетей, а малые форматы торговли из-за этого быстро перестают существовать.
2: Монополизация рынка розничной торговли в конечном итоге ни к чему хорошему не приводит. Это

0: Три сотки земли и захватывают в основном маленькие кусочки. Подробнее об этом рассказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.
1: В случае самовольного захвата земель размер штрафа составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости для физических лиц. При этом размер штрафа в абсолютной величине может превышать 100 тысяч рублей. За нецелевое использование земельного участка размер для физических лиц от кадастровой стоимости составляет от 0,5% до 1%, а для юридических лиц от 3% до 5%.
0: Тема развития туризма в малых городах России сегодня весьма актуальна, так как для них это важная отрасль экономики, способствующая улучшению инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и повышению имиджа города. Эту ситуацию прокомментировал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
2: Государство закладывало в национальный проект туризма и гостеприимства уже изначально параметры модульного строительства как быстрого решения. Поэтому государство выделяет грантовую поддержку на строительство глэмпингов, туристическую инфраструктуру, баз, оборудование троп, а также создание специальных объектов. Более того, у нас есть еще и сейчас программа по объектам культурного наследия. Планы до 2030 года 1000 объектов культурного наследия ввести в оборот. Там можно и приспособление сделать, создать из этого более знаковый объект, а не только, например, там 200-100 квадратных метров как музей, а уже сразу создавать гостиничный объект, ресторанный.
0: А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама.
3: Олег, страховка, это сложно?
4: Сложно? Да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
5: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
6: Скоростной интернет и цифровое телевидение от 60 рублей в месяц. Реально? Реально. РЦТК. Звони 921-925.
7: 921-925. Специальное предложение. Срок предложения ограничен. Подробнее на сайте оператора www.rtt.ru. Лицензия 154-134 по 12 декабря 2015 года.
8: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
9: Сыпелявых ООО «Фирма Ост». «Фирма Ост. Развитие и рост».
10: «Фирма».

0: Привет! Как дела-то?
1: Привет!
0: Ты откуда идешь такой?
1: Нормально.
0: Блин, ты чё, пил чё-то сегодня, что ли?
1: Из университета?
0: Ну ладно, пока.
1: Ну, тормозную жидкость.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что чипсы – это умение продать одну картофелину по цене 1 килограмма?

0: Ты знаешь, сколько раз я уже была в гостях и ни разу не ел торт. Ни разу.
1: Ты что, не любишь сладкого, что ли?
0: Да нет, просто когда его обычно уже подают на стол, я уже обычно под столом.

0: Реклама должна убеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: Открываем дачный сезон. Трепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».

0: Ример фаворит в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством 6190 рублей. Срок акции с 29 апреля по 28 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Скважины, колонки для дома и для сада. Гарантии и качество, вот что вам надо. Если тебе в дом нужна вода, то звони вот на ПНК.
2: Колонки на воду, артезианские скважины, подключение насосов и прочее водоснабжение. Звони 8 900 059 68 99.
3: Объявление.
4: Сдается офисное помещение в центре города. Номер телефона 331-522. 331-522.
3: Объявление на Apex Radio. Телефон в Новокузнецке. 331-332.
5: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
6: Старику-то врач прописал лечебное голодание, представляешь, на целый месяц.
7: Надо же, целый месяц. Наверное, кучу денег на продуктах сэкономил.
6: Да? Еще бы. И на похороны хватило, и на памятник, и даже на 40 дней осталось.

0: Ой, купила журнал «Бурда». Понравилась юбка. Правда, пришлось взять другую ткань. Ну, там, убрать оборки, добавить пояс. Ну, немножко перекроить, изменить длину. Классные брючки получились. Все в восторге.
1: Озера синие, как родины глаза, взмахнет ресницами пшеница на ветру, сугробы зимние и летняя гроза из моей памяти невзгоды не сотрут.

0: Апекс новости.
1: Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Кузбассе с этого месяца начала действовать традиционная мера поддержки в виде бесплатного проезда пенсионеров в дачном общественном транспорте в весенне-летний сезон. Как сообщил губернатор, в этом году по традиции запускают 64 сезонных пригородных маршрута. При этом 9 действующих пригородных маршрутов будут усилены автобусами большей вместимости. Также стало известно, что в Кузбассе создадут 5 новых промышленных кластеров. Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, новый инструмент от Фонда развития промышленности Кузбасса поможет предприятиям развиваться и выпускать конкурентоспособную продукцию. Напомню, в прошлом году в регионе был создан кластер горного машиностроения. В него вошли 7 компаний, которые занимаются производством ленточных конвейеров. А между тем, на этой неделе в Кузбассе стартовала 7-я международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти», приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и году единства народов России. В ходе акции Кузбасс должен стать зеленее почти на 2 миллиона деревьев и кустарников. Напомню, по итогам международной акции «Сад памяти» 2025 года Кузбасс вошел в число лидеров среди регионов России. Это первое место по количеству локаций и третье место по общему числу высаженных деревьев.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама.
3: Ищите качественную плитку по выгодной цене? Ждем вас в арт-керамика на Кирова 3. Керамическая плитка и керамогранит от 845 рублей. Арт-керамика. Новокузнецк, Кирова 3. Успей купить! Предложение ограничено, подробности в магазине.
4: Скоростной интернет и цифровое телевидение от 60 рублей в месяц. Реально? Реально! РЦТК. Звони 921-925.
5: 921-925. Специальное предложение. Срок предложения ограничен. Подробнее на сайте оператора www.rtt.ru. Лицензия 154-134 от 12 декабря 2015 года.
6: Радио!
7: Спонсор соусы белявых ООО «Фирма Ост». Фирма Ост. Развитие и рост. Фирма.

0: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
1: Начальник говорит подчиненному.
2: Как? Петров, вы сделали то, что я вчера просили вас? Петров, вы сделали то, что я вас вчера попросил?
1: Да, знаете, Петр Михайлович, как-то мимо ушей прошло.
2: Хорошо, тогда сегодня пройдет мимо кассы.
3: Извините, а вот эту травму вы получили в результате автомобильной катастрофы?
4: Да, да.
3: Наверное, слишком быстро ездите.
4: Нет, слишком медленно хожу. Слишком медленно хожу.
1: Ты кто?
2: Кто? Конь в пальто.

0: грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Открываем дачный сезон. Трепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электро- и бензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
3: При покупке моторного масла на станции техобслуживания «Автолидер Плюс» замена бесплатна. В выходные дни скидка на масло 5%. СТО «Автолидер Плюс». Транспортная 89. Телефон 772200.
4: 77-22-00.
5: Олег, страховка, это сложно?
6: Сложно? Да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
7: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
8: Не молчите в кризис. Атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня 331-332.
9: Новости технологий.
10: Фирма Fisher совершила технологический прорыв в изготовлении беговых лыж. Самосмазывающиеся лыжи. Начинать бег, правда, тяжело, но по мере того, как вы приближаетесь к финишу, смазка улучшается, лыжи сами движутся быстрее. Но есть побочный эффект. На финишы они начинают вибрировать и издавать странные звуки.

0: Народные приметы.
1: Если утром вы показали зеркалу язык, а оно вам в ответ кулак, то значит, вчера вы плохо закусывали.
2: Соу, соу, соу. Пипиля.

0: Средство массовой информации, радиоканал «Апекс Радио», зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер Л номер ТУ-420998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Новости культуры.
2: Приветствуем всех, кто настроен на нашу FM-волну. В эфире «Новости культуры» и с вами я, Ольга Серебренникова. Первые майские дни вся страна отмечает праздник весны и труда. Традиция празднования 1 мая берет начало в конце 19 века на фоне подъема рабочего движения. Сегодня в России праздник в значительной степени лишился идеологической нагрузки. Ну а фестивали, концерты и ярмарки будут организованы во всех регионах Российской Федерации. Но несмотря на обилие развлекательных программ, многие россияне в этот день предпочитают уехать за город, на дачу или на пикник. Ну а тем, кто останется в городе, яркие праздничные эмоции подарят запущенные городские фонтаны. Их работа по традиции начинается 1 мая. Кроме того, на прошедшей неделе наша страна впервые отметила День коренных малочисленных народов России. Этот праздник был учрежден президентом в рамках Года единства народов страны. Важно отметить, что Кузбасс – историческая родина таких коренных народов, как шорцы и телеуты. Их традиции уникальны, а культура отличается богатством и разнообразием. В преддверии праздника в Кузбассе состоялось расширенное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов, на котором были подведены итоги работы и утверждены приоритеты на следующий этап. На сегодняшний день в Кузбассе сформирован реестр

0: главный критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя.
1: Реклама. Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С ЭБД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С ЭБД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, Дмитрий, Ульянова, 9, 11, корпус 2, Эдерштоккель, комната 1Б, ОГРН 102, 773, 984, 63, 64, 16+.
2: Предприниматели Кузбасса. Заявите о себе. Звоните 331-332.
3: Спонсор «Соусы Пелявых» ООО «Фирма Ост». Фирма Ост. Развитие и рост.

0: Радио!
1: Новости спорта.
2: На чемпионате мира по легкой атлетике пришедший первым американский бегун совершил 180 кругов подсчета, пока его не отпустил допинг.
3: Вот говорят, собака лучше человека. Мол, собака никогда не укусит руку, которая ее кормит, и все такое.
2: Ой, ну не знаю, не знаю. По крайней мере, человек, как бы плохо он к тебе не относился, никогда не сгрызает твою последнюю пару обуви. И, кстати, вряд ли нагадит посреди ночи у тебя в комнате.

0: давай, любимая, если родится сын, назовем его Максимом.
1: Ой, а почему Максим?
2: Ну, в честь моего друга.
1: А тогда, если у нас будет дочка, назовем ее Александра.
2: А почему Александра?
1: В честь моего друга.
3: Зелёвый!

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 мая.
1: Год 1764.
2: По приказу Екатерины II заложен воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей. Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Одним из направлений реформирования стала социальная политика. Среди просветительских мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одно из них – воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей, который был заложен по приказу Екатерины II на Москворецкой набережной. На протяжении полутора веков сироты воспитательного дома получали начальное школьное образование, девочки приобретали профессии акушерок и гувернанток, мальчиков обучали техническим ремеслам. Устроенные с этой целью классы в 1830 году выделились в ремесленные учебные заведения, от которого ведет начало кузница отечественных инженерных кадров, знаменитая Бауманка, Московский государственный технический институт имени Баумана.
1: Год 1922.
2: В ЗАГСе Хамовнического района Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. По словам секретаря и переводчика Дункан, накануне церемонии она попросила его немного подправить дату рождения в ее паспорте. «Это для Есенин», — сказала она. «Мы с ним не чувствуем этих 15 лет разницы, но она тут написана, и мы завтра дадим паспорта в чужие руки. Ему, может быть, будет неприятно. Паспорт же мне вскоре будет не нужен, я получу другой». И переводчик согласился. Так женой поэта стала женщина всего на 9 лет старше. После церемонии бракосочетания новобрачные выразили желание носить двойную фамилию – Дункан Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я Дункан».
1: Год 1945.
2: Советские войска полностью овладели столицей Германии – Берлином. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Григория Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и 2 мая 1945 года полностью овладели столицей Германии – Берлином. Берлинский гарнизон, оборонявший город, в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 2 мая к 21 часу советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит. Время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит?

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электро- и пенсоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
3: СТО «Автолидер Плюс» делает развал схождения легкового и коммерческого транспорта. Удобная развязка в центре города. Транспортная 89, телефон 77-22-00.
4: Дружусь официально. Есть подпись, есть дата. Радует зарплата.
5: Сводил на матч фанатов. Радует зарплата.
6: Найди работу на зарплате.ру. Сотни тысяч вакансий и десятки тысяч работодателей.
7: Скоростной интернет и цифровое телевидение от 60 рублей в месяц. Реально? Реально. РЦТК. Звони 921-925.
8: 921-925. Специальное предложение. Срок предложения ограничен. Подробнее на сайте оператора www.rtt.ru. Лицензия 154-134 от 12 декабря 2015 года.
9: Объявление.
10: Сдается офисное помещение в центре города. Номер телефона 331-522. 331-522.
9: Объявление на Apex Radio. Телефон в Новокузнецке. 331-332.
2: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
11: Компания гуляет в квартире. Хозяйка пошла в туалет и кричит оттуда.
12: Ой, откройте дверь! Дверь, откройте! Откройте дверь, пожалуйста!
13: Не открывайся, да?
14: Подклинило?
13: Ну-ка, давай
11: дернем! Ой, идиоты, я говорю, входную дверь откройте, там кто-то звонит.

0: маленький мальчик спрашивает у мамы:
1: мама, мам!
0: Что, сынок?
1: А почему все дети едят сладкую вату, а я обыкновенную?

Апекс радио. Любимое радио Кузбасса.

0: Новости культуры.
1: Приветствуем всех, кто настроен на нашу FM-волну. В эфире «Новости культуры» и с вами я, Ольга Серебренникова. Первые майские дни вся страна отмечает праздник весны и труда. Традиция празднования 1 мая берет начало в конце 19 века на фоне подъема рабочего движения. Сегодня в России праздник в значительной степени лишился идеологической нагрузки. Ну а фестивали, концерты и ярмарки будут организованы во всех регионах Российской Федерации. Но несмотря на обилие развлекательных программ, многие россияне в этот день предпочитают уехать за город, на дачу или на пикник. Ну а тем, кто останется в городе, яркие праздничные эмоции подарят запущенные городские фонтаны. Их работа по традиции начинается 1 мая. Кроме того, на прошедшей неделе наша страна впервые отметила День коренных малочисленных народов России. Этот праздник был учрежден президентом в рамках Года единства народов страны. Важно отметить, что Кузбасс – историческая родина таких коренных народов, как шорцы и телеуты. Их традиции уникальны, а культура отличается богатством и разнообразием. В преддверии праздника в Кузбассе состоялось расширенное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов, на котором были подведены итоги работы и утверждены приоритеты на следующий этап. На сегодняшний день в Кузбассе сформирован реестр, который упрощает доступ к мерам поддержки. Развивается языковая среда, в календаре закреплены памятные даты дни шорской телеутской письменности, сохранен традиционный уклад, действуют квоты на охоту и рыболовство. Также расширена поддержка в форме социальных контрактов. Бесспорно, работа дает результат. А сохранение и приумножение наследия коренных народов Кузбасса было и остается одним из приоритетных направлений национальной и культурной политики. Также на прошедшей неделе исполнился ровно 81 год подвигу кузбассовца Николая Масалова. Напомним, 30 апреля 1945 года во время боев за Берлин он спас маленькую немецкую девочку. По этому случаю памятные мероприятия, посвященные герою, прошли в муниципалитетах региона, учреждениях образования и культуры. С урока мужества солдат с ребенком стартовала всекузбасская музейная военно-патриотическая декада славы,

Привет, Кузбасс! Всех с субботой и майским настроением. В студии Дина Светлова. Сегодня Международный день ничего не делания. Официальный повод выдохнуть без чувства вины. Мозгу нужны паузы, без задач, иначе он начинает греться, как старый ноутбук на коленках. В Кемерово при шикарной погоде лучший план – это прогулка по набережной, парк или спокойный круг по центру. Без мангала, но с огоньком. Термос, плед, книжка, семейная игра. Кто заметит больше весенних деталей? И ничего не делать – это не залипать в телефоне, а дать себе живой отдых.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: Ищите качественную плитку по выгодной цене? Ждем вас в арт-керамика на Кирова 3. Керамическая плитка и керамогранит от 845 рублей. Арт-керамика. Новокузнецк, Кирова 3. Успей купить! Предложение ограничено, подробности в магазине.
4: Скоростной интернет и цифровое телевидение от 60 рублей в месяц. Реально? Реально! РЦТК. Звони 921-925.
5: 921-925. Специальное предложение. Срок предложения ограничен. Подробнее на сайте оператора www.rtc.ru. Лицензия 154-134 от 12 декабря 2015 года.
6: Не молчите в кризис. Атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня. 331-332.
7: Соусы белявых ООО «Фирма Ост». Фирма Ост. Развитие и рост.
8: Фирма.

0: новости регионов.
1: Самая затяжная свадьба произошла в одном из горных сел Грузии. После того, как невеста по обычаю была украдена, ее вернули жениху только через 5 лет с 3 детьми.
2: Дорогой, вот здесь мы повесим полочки, а тут будем обедать, а тут будет спальня.
1: Послушай, дорогая, давай без этого, а? Нам с тобой всего 15 суток дали, а не пожизненные. Кивни головой!
0: С одной стороны, я, конечно, могу подписать этот контракт. А вот с другой...
3: С другой стороны, не надо. Там чистый лист.
4: Апекс Радио.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый день, дорогие друзья! По данным нейросети Яндекс, сегодня в Кузбассе в течение дня сохранится небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер преобладает юго-восточный с переходом на восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки и Березовские днем плюс 25-27, вечером до плюс 23. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск около плюс 30 градусов, вечером плюс 25. Междуреченск днем плюс 27, вечером плюс 23 градуса. Шерегеш днем плюс 26 градусов, вечером плюс 20. Апекс Радио. Откройте свое сердце этому дню. Позвоните тем, кого хотите поздравить, и дарите хорошие слова вместе с любимой музыкой.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.

0: поцелуи.
1: Красный день календаря.
2: На календаре 2 мая. Значит, весь мир в едином порыве вместе с Болгарией празднует День Святого Бориса. А во Франции отмечают праздник попугая. С чем вас и поздравляем.
1: Что празднуем?
2: Этот праздник проводится во Франции, в Верхней Гароне, и забирает около 40 лучников, облаченных в средневековые одежды. Они должны попасть из лука в 7-килограммового попугая, которого помещают на верхушку 45-метровой мачты. Сразу возникает несколько вопросов. Откуда во Франции попугаи, тем более 7-килограммовые? Откуда во Франции в 21 веке лучники? И, наконец, главный вопрос. Нафига? Самое интересное, что и сами французы ответ на этот вопрос не знают.
1: Как отмечаем?
2: В этот день соберите 39 друзей, найдите луки и стрелы на всех, поместите на крышу 15-этажки чучело попугая и ждите приезда милиции. Как только милиция приедет, начинайте от них отстреливаться из лука, и тогда веселое продолжение праздника в отделении вам гарантировано.
1: Что дарим?
2: На праздник попугая принято дарить волнистого попугайчика, желательно 7-килограммового, лук, тетиву и стрелы и фильм «Робин Гуд». Или на крайний случай «Парни в трико». С праздником вас, дорогие друзья!

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Открываем дачный сезон. Трепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электро- и бензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов – забей.
3: Скважины, колонки для дома и для сада. Гарантии и качество – вот что вам надо. Если тебе в дом нужна вода, то звони в WhatsApp НК.
4: Колонки на воду, артезианские скважины, подключение насосов и прочее водоснабжение. Звони 8 900 059 68 99.

0: акция. Качели садовые трехместные с москитной сеткой 29 990 рублей. Срок акции с 29 апреля по 28 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: При покупке моторного масла на станции техобслуживания «Автолидер Плюс» замена бесплатна. В выходные дни скидка на масло 5%. СТО «Автолидер Плюс». Транспортная 89. Телефон 77-22-00.
2: 77-22-00.
3: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
4: В поликлинике разговаривают два пенсионера.
5: Эти врачи пишут, как курица лапой. Вон, в рецептах вон ничего невозможно разобрать.
4: Вот и хорошо. Я по своему рецепту целый год ездил бесплатно в трамвае. Полгода ходил в оперный театр, а теперь еще получил прибавку к пенсии.

0: вот что вы, что конкретно вы сделали для помощи Всемирной организации охраны дикой природы?
1: Ну, а типа я лично конкретно штук 50-60 браконьеров убил. А чё?
2: В ритме любимого города.

0: Средства массовой информации, радиоканал «Апекс Радио», зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-420998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: «Апекс Новости». Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Кузбассе с этого месяца начала действовать традиционная мера поддержки в виде бесплатного проезда пенсионеров в дачном общественном транспорте в весенне-летний сезон. Как сообщил губернатор, в этом году по традиции запускают 64 сезонных пригородных маршрута. При этом 9 действующих пригородных маршрутов будут усилены автобусами большей вместимости. Также стало известно, что в Кузбассе создадут 5 новых промышленных кластеров. Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, новый инструмент от Фонда развития промышленности Кузбасса поможет предприятиям развиваться и выпускать конкурентоспособную продукцию. Напомню, в прошлом году в регионе был создан кластер горного машиностроения. В него вошли 7 компаний, которые занимаются производством ленточных конвейеров. А между тем, на этой неделе в Кузбассе стартовала 7-я международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти», приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и году единства народов России. В ходе акции Кузбасс должен стать зеленее почти на 2 миллиона деревьев и кустарников. Напомню, по итогам международной акции «Сад памяти» 2025 года Кузбасс вошел в число лидеров среди регионов России. Это первое место по количеству локаций и третье место по общему числу высаженных деревьев. А мы продолжаем.

Привет, Кузбасс! Всех с субботой и майским настроением. В студии Дина Светлова. Сегодня Международный день ничего не делания. Официальный повод выдохнуть без чувства вины. Мозгу нужны паузы без задач, иначе он начинает греться, как старый ноутбук на коленках. В Кемерово при шикарной погоде лучший план – это прогулка по набережной, парк или спокойный круг по центру. Без мангала, но с огоньком. Термос, плед, книжка, семейная игра. Кто заметит больше весенних деталей? И ничего не делать – это не залипать в телефоне, а дать себе живой отдых.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Всего 4 шага, и бензопила «Геос» готова к работе. Подкачай, поверни, потяни, газуй. Бензопилы «Геос» в сети магазинов «Забей».
3: Заявите о себе сегодня. Звоните, обсудим ударную рекламу. 331-332.
4: Сыпелявых ООО «Фирма Ост». Фирма Ост. Развитие и рост. Фирма.

0: Новости с орбиты. Вчера на Международной космической станции произошла разгерметизация. Разгерметизировалось 40 бутылок пива. Всю ночь космонавты выходили в открытый космос.
1: В травматологической больнице идет операция.
2: Доктор, доктор, я ногу не потеряю, а?
1: Ну, это зависит от того, где вы ее будете хранить.

Минздрав информирует. В связи с опасностью распространения птичьего гриппа среди героев детской передачи «Спокойной ночи, малыши», главный санитарный врач России приказал пристрелить каркушу.

Сегодня отмечаем день уличного музыканта. Уличная музыка появилась задолго до концертных залов, когда песня была и новостью, и настроением, и способом собрать людей вокруг. Для Новокузнецка отличный маршрут на майские. Прогуляться по центру, заглянуть к театральной площади, а вечером выбрать кино или спектакль по афише. Что послушать? Сделайте плейлист «Первомай без шашлыка». Немного джаза, советские весенние песни, пару современных хитов, и город зазвучит как фильм. Ну а если встретите музыканта, поддержите его улыбкой или монетой. Это тоже маленькая

Друзья, сегодня день майских акварелей. Факт для вас. Акварель любит воду и свет, поэтому майская погода для нее почти идеальна. Все мягкое, прозрачное и живое. Для Таштагола и Горной Шори это вообще подарок. Горы, небо, проталины и воздух, который хочется рисовать даже тем, кто «я только палочку могу». Берите детей, блокнот и карандаши, устраивайте прогулку на бросок. Что нельзя? Подходить близко к воде и рыхлым берегам. Весна красивая, но хитрая. Без мангала, зато с огоньком. Чай в термосе, фотоохота и конкурс на самое майское облако.

искр внутри, когда вспомнишь о нас. Ванильное небо над головой. Лежим на песке, звезды для нас с тобой. Роса на траве, мы бежим по земле.

Дорогой Кузбасс, сегодня день единения народов Беларуси и России. Интересный факт. Праздник напоминает о культурной близости, общих семейных ценностях, историях и песнях на кухне. Для Прокопьевска майский сценарий простой и теплый. Семейная прогулка, потом домашний стол без суеты. Драники, сырники, чай и разговоры о родных. Полезный совет для вас. Планируйте праздничные дни по принципу «одно событие в день». Так отдых не превращается в марафон. А если хочется выйти из дома, выбирайте парк, кино или городскую афишу. Единение начинается не с громких слов, а с фразы «пойдем вместе».

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Открываем дачный сезон. Трепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электро- и бензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
3: На

0: мощностью 2002 13 890 рублей. Срок акции с 29 апреля по 28 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Скоростной интернет и цифровое телевидение от 60 рублей в месяц. Реально? Реально. РЦТК. Звони 921-925.
2: 921-925. Специальное предложение. Срок предложения ограничен. Подробнее на сайте оператора www.rcc.ru. Лицензия 154-134 по 12 декабря 2015 года.
3: Объявление.
4: Сдается офисное помещение в центре города. Номер телефона 331-522. 331-522.
3: Объявление на Апекс Радио. Телефон в Новокузнецке. 331-332.
5: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
6: Литературы.
7: Петрушкин, скажи мне, кто в романе Тургенева «Муму» не умел говорить? Быстрее.
8: Лодка.
7: Неправильно, Петрушкин. Герасим не умел говорить.
8: Погодите, а что лодка, значит, умела, что ли?

0: у нас во дворе милиционер живет, представляешь? Его все ревматизмом называют.
1: Ух ты. А почему?
0: Знаешь, как он руки крутит.
2: Добавляйся в самое большое радиосообщество Кемеровской области ВКонтакте. vk.com/apexradio. Apex Radio. В ритме любимого города.

именинами мы сегодня поздравляем Светлану, Александру, Марию и Ульяну от всей команды Apex Radio с праздником. Имя Светлана, кстати, стало по-настоящему популярным благодаря литературе, а Мария – одно из самых распространенных имен в мире. Александре мы желаем силы и легкости, Ульяне – вдохновения и радостных встреч. Ну а лучший подарок сегодня – это не сувенир, а внимание. Короткий звонок, голосовое или прогулка вместе. В Белово можно, кстати, сделать приятный семейный выход, пройтись по городу, заглянуть в кино или просто купить мороженое и устроить май.

По народному календарю сегодня Фатинья – колодезница или Фатинья – самарянка. В старину в этот день уважительно относились к воде, чистили колодцы, берегли источники и верили, что вода обновляет силы. Для Ленинск-Кузнецка и любого другого города Кузбасса это хороший майский знак. Берем воду на прогулку, не мусорим у водоемов, детей держим рядом с берегом. Ну а в следующем часе можно продолжить праздник спокойно. Еще больше прогулок, музыки и идей без мангала, но с огоньком. Сейчас короткая музыкальная пауза, а майский пир продолжится на Apex Radio. Хороших выходных, Кузбасс, до понедельника!

0: Новости культуры.
1: Приветствуем всех, кто настроен на нашу FM-волну. В эфире «Новости культуры» и с вами я, Ольга Серебренникова. Первые майские дни вся страна отмечает праздник весны и труда. Традиция празднования 1 мая берет начало в конце 19 века на фоне подъема рабочего движения. Сегодня в России праздник в значительной степени лишился идеологической нагрузки. Ну а фестивали, концерты и ярмарки будут организованы во всех регионах Российской Федерации. Но несмотря на обилие развлекательных программ, многие россияне в этот день предпочитают уехать за город, на дачу или на пикник. Ну а тем, кто останется в городе, яркие праздничные эмоции подарят запущенные городские фонтаны. Их работа по традиции начинается 1 мая. Кроме того, на прошедшей неделе наша страна впервые отметила День коренных малочисленных народов России. Этот праздник был учрежден президентом в рамках Года единства народов страны. Важно отметить, что Кузбасс – историческая родина таких коренных народов, как шорцы и телеуты. Их традиции уникальны, а культура отличается богатством и разнообразием. В преддверии праздника в Кузбассе состоялось расширенное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов, на котором были подведены итоги работы и утверждены приоритеты на следующий этап. На сегодняшний день в Кузбассе сформирован реестр, который упрощает доступ к мерам поддержки. Развивается языковая среда, в календаре закреплены памятные даты дни шорской и телеутской письменности, сохранен традиционный уклад, действуют квоты на охоту и рыболовство. Также расширена поддержка в форме социальных контрактов. Бесспорно, работа дает результат. А сохранение и приумножение наследия коренных народов Кузбасса было и остается одним из приоритетных направлений национальной и культурной политики. Также на прошедшей неделе исполнился ровно 81 год подвигу кузбассовца Николая Масалова. Напомним, 30 апреля 1945 года во время боев за Берлин он спас маленькую немецкую девочку. По этому случаю памятные мероприятия, посвященные герою, прошли в муниципалитетах региона, учреждениях образования и культуры. С урока мужества солдат с ребенком стартовала Всекузбасская музейная военно-патриотическая декада славы, приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. До 10 мая музеи и выставочные залы региона представят уникальные материалы о ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Напомним, что кузбассовец Николай Масалов стал прототипом памятника воину-освободителю в берлинском Трехтопарке и мемориале воину-освободителю в Кемерове. Каждый день мы рассказываем вам актуальные новости культуры. Оставайтесь с нами на волнах Apex Radio. С вами была Ольга Серебренникова. Хорошего дня!
0: Новости культуры.

или скажете на милость, сестрицы и братцы, что вначале появилась музыка или танцы? Ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале появилась ты.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусофт», Москва, Дмитрий Ульянова, 9/11, корпус 2, Эдер Сокольник, комната 1Б, ОГРН 102-773-984-63-64-16+.
3: Колонки на воду, артезианские скважины, подключение насосов и прочее водоснабжение. Звони 8-900-059-68-99.
4: Эффективное рекламное решение. Звони
5: 331-332.
6: Спонсор соус и пилявых ООО «Фирма Ост». Фирма Ост. Развитие и рост. Фирма.

0: Новости спорта.
1: В боксе появились два новых правила: помощь зала и звонок другу.
0: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если у бухгалтеров баланс сразу не сошелся, значит, в нем есть ошибка. А если сошелся, значит, ошибок две.

0: Вот у меня была девушка. Однажды в порыве страсти она бросилась в мои объятия.
1: Ну и?
0: Вдребезги.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый день, дорогие друзья! По данным нейросети Яндекс, сегодня в Кузбассе в течение дня сохранится небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер преобладает юго-восточный с переходом на восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовские днем плюс 25-27, вечером до плюс 23. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск около плюс 30 градусов, вечером плюс 25. Междуреченск днем плюс 27, вечером плюс 23 градуса. Шерегеш днем плюс 26 градусов, вечером плюс 20. Апекс Радио. Откройте свое сердце этому дню. Позвоните тем, кого хотите поздравить, и дарите хорошие слова вместе с любимой музыкой.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.

0: Успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
3: Станция техобслуживания «Автолидер Плюс» на Транспортной 89 подготовит ваш автомобиль к летнему сезону. Замена техжидкостей, диагностика, ремонт ходовой части и развал схождения. Все это «Автолидер Плюс». Транспортная 89. Телефон 77-22-00.
4: 77-22-00.
5: Скоростной интернет и цифровое телевидение от 60 рублей в месяц. Реально? Реально! РЦТК. Звони 921-925.
6: 921-925. Специальное предложение. Срок предложения ограничен. Подробнее на сайте оператора www.rdt.ru. Лицензия 154-134 от 12 декабря 2015 года.
7: Объявление.
8: Сдается офисное помещение в центре города. Номер телефона 331-522. 331-522.
7: Объявление на Apex Radio. Телефон в Новокузнецке. 331-332.
9: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
10: Гаишник останавливает машину.
11: Сержант Розрос, с вас штраф.
12: За что?
11: Здесь проезд запрещен.
12: Так здесь нет никаких запрещающих знаков.
11: Что же вам теперь везде знаки вешать-то?

0: объявление в зоопарке.
1: Медведи руками не кормить. На них много микробов и мало мяса.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Апекс новости.
1: Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Кузбассе уже стартовало голосование по выбору общественных мест для благоустройства. Территории, получившие наибольшее количество голосов, отремонтируют в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил губернатор Кузбасса, в нашем регионе в следующем году благоустроят в общей сложности 86 общественных пространств. Выбрать предстоит из 149 локаций в 24 территориях. Оставить свой голос до 12 июня могут все жители Кузбасса старше 14 лет. Кроме того, губернатор Кузбасса напомнил, как принять участие в шествии бессмертного полка, который в этом году пройдет как в онлайн, так и в офлайн формате. Так, тем, кто хочет поучаствовать в онлайн-шествии, необходимо подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru до 6 мая. Если же в прошлом году вы уже были в числе участников, анкета подгрузится сама. Оформить портрет для шествия можно с помощью онлайн-конструктора на том же сайте. А между тем, с 1 мая в Кузбассе уже запустили фонтаны. По сообщению властей, технические проверки муниципальных фонтанов шли весь апрель. Специалисты устанавливали и настраивали насосы и свет, убирали мусор, промывали и красили чаши. А мы

Добрый вечер, Кузбасс, Андрей Ананьев у микрофона. Сегодня у нас Международный день ничего не делания. И, по-моему, это очень честный праздник. Не про лень, а про умный отдых. Тем более, в Кемерове сегодня действительно роскошная погода. Тепло, солнечно, и сидеть дома просто не по-майски. Так что мой вариант на вечер простой. Гуляем по центру, ловим длинный свет. А если хочется культурной точки в маршруте, в музыкальном театре Кузбасс сегодня в 17:00 идет дачный роман. И, конечно, от всей нашей радиостанции поздравляю именинниц и именинников дня – Светлану, Александру, Марию и Ульяну. Пусть этот вечер будет легким, теплым и добрым, а дальше музыка и хорошее продолжение субботы.

0: Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: Олег, страховка, это сложно?
4: Сложно? Да легко. Главное, по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
5: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
6: При покупке моторного масла на станции техобслуживания «Автолидер Плюс» замена бесплатна. В выходные дни скидка на масло 5%. СТО «Автолидер Плюс». Транспортная 89. Телефон 77-22-00.
7: 77-22-00.
8: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
9: Аптечная сеть «Алоэ».
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Не молчите в кризис. Атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня. 331-332.
12: Сепелявых ООО «Фирма Ост». «Фирма Ост. Развитие и рост».
13: «Фирма».

0: А ты на дачу в эти выходные поедешь?
1: Ну, а как же, как же. У меня же там жена, дети, теща, собака.
0: Ты, у меня тоже теща, собака. Ваше Величество, вы такой умный. Может, вам космонавтом стать?
1: Хорошая идея.
0: Вот и отличненько. Завтра переведем вас в пятую палату. Вы кем будете, Гагариным или Титовым?

0: утренний стих.
1: По морде будильничьей вижу, готовится, сволочь, звенеть.

сегодня еще и день уличного музыканта. А это значит, что майские вообще надо проживать красиво. Не с дымом в глазах, а с хорошим маршрутом и правильным саундтреком. И вот вам отличный вариант в нашей спецтеме. Без мангала, но с огоньком. Хотите выбраться из Кемерово, езжайте в Томскую Писаницу. На машине путь простой. Шоссе Егорова, дальше дорога Кемерово-Яшкино, и примерно через час вы уже на месте. Есть и автобусный вариант. Из Кемерово туда ежедневно ходят рейсы. Берете термос, легкий перекус, плед, любимый плейлист, и вот вам майский день, за который потом не стыдно ни перед природой, ни перед кошельком. И важный момент. В Кузбассе сейчас высокая пожароопасность и действует особый противопожарный режим. Так что никаких костров, палов травы и самодельных шашлычных подвигов там, где это запрещено. Отдыхать можно ярко и без дыма.

А вот день майских акварелей я бы сегодня с удовольствием отдал Новокузнецку. Потому что у этого города вообще свой сильный цвет и характер. Если вы уже на юге области или как раз думаете, куда рвануть на длинных выходных, схема отличная. Сначала Кузнецкая крепость, потом Новокузнецкий художественный музей. Там до 3 мая еще работает выставка «Под одним небом». А одно название уже звучит как приглашение к хорошему вечеру. И раз уж сегодня в задании у нас еще и Международный день детской книги, вот вам две идеи на домашний финал дня. Для теплого семейного чтения, если все кошки в мире исчезнут. А для подростков и всех, кто любит приключенческое чтение с характером, Gravity Falls, Дневник 3. Вот это уже майские не впустую.

еще и День единения народов Белоруссии и России. Хороший повод вспомнить, что сила всегда не только в расстояниях и масштабах, но и в человеческой близости, в общих историях, в памяти. И тут мне хочется назвать Прокопьевск. Город серьезный, крепкий, с очень понятным уважением к труду. Но при этом он умеет быть и интересным для прогулки. Если хотите не просто ехать, а приехать со смыслом, загляните в Прокопьевский краеведческий музей. Там есть и обзорная экскурсия «Прокопьевск. Прошлое и настоящее», и маршрут «Прокопьевск. Город трудовой доблести». Вот это, по-моему, и есть хороший праздник. Праздничный формат. Не шуметь ради шума, а дать себе вечер, после которого остается мысль.

0: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч номинований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
3: На даче.

0: Триммер «Фаворит» в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством 6190 рублей. Срок акции с 29 апреля по 28 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Колонки на воду, артезианские скважины, подключение насосов и прочее водоснабжение. Звони 8 900 059 68 99.
2: Станция техобслуживания «Автолидер Плюс» на Транспортной 89 производит замену и ремонт ДВС, КПП, рулевых реек. 77-22-00. 77-22-00.
3: Объявление.
4: Сдается офисное помещение в центре города. Номер телефона 331-522. 331-522.
3: Объявление на «Апекс Радио». Телефон в Новокузнецке. 331-332.
5: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе. Звоните 331-332.
6: Театры существовали давно, а теперь во многих городах нашей страны стали появляться голубые театры.
7: На сценах голубых театров с большим успехом идут такие спектакли, как «Ромео и Отелло»,
6: «Руслан и Тристан»,
7: а также «Тристан и Ромео»,
6: и «Отелло и Руслан».

0: Скажите, а далеко ли отсюда пив-бар?
1: Ну, относительно близко.
0: Это как это относительно?
1: Ну, туда 5 минут, обратно полчаса.
0: А-а-а.

А по народному календарю сегодня Фатинья колодезница. День воды, чистоты, дороги и живого источника. И очень красиво под такую дату звучит Мариинск. Это вообще город, который не надо торопить. С ним лучше иначе. Приехать, пройтись по исторической части, заглянуть в музей Береста Сибири, в музей истории Мариинска, поймать старый купеческий ритм. Мариинск хорош именно тогда, когда вы перестаете спешить и начинаете смотреть. Так что, если на майских хочется не шумного маршрута, а спокойного, красивого и немного книжного, вот он. Кстати, и слушать в такую поездку лучше не что-то тяжелое, а музыку с воздухом, акустику, инструментальные вещи, что-то светлое и дорожное.

И финал этого часа я хочу оставить под знаком Международного дня ничего не деланья. Но только в правильном смысле. Не суетиться зря, не устраивать себе усталость под видом отдыха и выбирать для майских то, после чего душе легче. Если хочется совсем другого масштаба, держите в уме Таштагол. Музей этнографии и природы горной Шории. Золотая Шория, тайга, воздух, совсем другой ритм. Иногда лучший способ перезагрузиться – это не включить еще один сериал, а доехать до места, где природа сама говорит тише и мудрее любого мотивационного поста. Ну а я, Андрей Ананьев, на сегодня прощаюсь. В 21.00 на Apex Radio обязательно включайте топ-хит-чарт. А вам теплого майского вечера, хороших дорог, аккуратного отдыха и только приятных впечатлений. До завтра, Кузбасс!

0: Средство массовой информации «Радиоканал Апекс Радио». Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ 4200998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: «Апекс Новости».
2: Здравствуйте! В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. Доля отечественных разработок фармакологии будет и дальше повышаться. Об этом сообщили в правительстве РФ. В кабинете министров отмечают, что в России должен быть обеспечен полный цикл производства жизненно важных препаратов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
3: Необходимо наращивать производство эффективных отечественных лекарств, чтобы повысить выпуск качественных и безопасных медикаментов и, конечно, обеспечить ими людей. Утвердили новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми недугами, включая онкологию, сердечно-сосудистые и неврологические болезни, и для того, чтобы защитить граждан от опасных инфекций, ну и сохранить здоровье. Будем и дальше повышать долю собственных разработок, расширять возможности отечественной фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок.
2: Крупные логистические компании страны жалуются на нехватку водителей грузовых автомобилей. Дефицит квалифицированных водителей составляет более 20%. Это подтверждают и данные крупнейших рекрутинговых компаний. Эту ситуацию прокомментировал президент Национальной ассоциации перевозчиков Андрей Белов.
4: В компаниях, членах нашей ассоциации, примерно 5-10% автомобильного парка простаивает по вине отсутствия водителей. Начиная с 90-х годов, автомобильный парк в компаниях, он неуклонно рос. Рос объем перевозок в стране в целом. Но в то же время профессия водителей в те годы не считалась престижной. И приток молодых кадров в профессию был крайне ограничен.
2: Российские парламентарии предложили перенести сроки уплаты регионами долгов по бюджетным кредитам с этого года на более поздний срок. Это связано с тем, что ситуация с бюджетами в российских регионах складывается очень непросто. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
5: 1,2 триллиона образовался у регионов доноров. А региону доноров, как мы знаем, есть запас, определенный финансовый запас, значит, который был накоплен ранее, и есть определенные возможности работы с расходами. Поэтому именно на это мы и нацеливаем в настоящее время субъекты Российской Федерации, в первую очередь те, у которых произошло снижение доходной базы.
2: А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

Осенью 2003 года скульптура воинов Трепта в парке была разобрана и отправлена на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошелся германской казне в 1,5 миллиона евро. Считается, что прототипом фигуры солдата с ребенком послужил сержант Николай Масалов, который в апреле 1945 года вынес немецкого ребенка из зоны обстрела. В память о сержанте на мосту Потсдамер-Брюкке в Берлине установлена мемориальная доска с надписью «В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года возле этого места, рискуя жизнью, он спас из огня оставшегося между двумя фронтами ребенка». Монумент является заключительной частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл фронту» в Магнитогорске и «Родина-мать зовет» в Волгограде. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят родиной-матерью в Сталинграде и опущен после победы в Берлине.

0: строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны, в субботу учитесь на своих ошибках. Если что-то не получилось с первого раза, не отчаивайтесь, попробуйте в другой раз.
2: Тельцы, в субботу даже шуточный спор приведет к неприятным последствиям. Будьте внимательны к словам.
1: Близнецы, в субботу у вас не будет мотивации действовать, поэтому и результат может получиться никаким. Отдохните.
2: Раки, посвятите немного больше времени запланированным делам, пусть уже они будут сделаны.
1: Львы, в субботу не стоит хвастаться или бравировать своими возможностями. Меньше слов, больше дела.
2: Девы, очень спокойный и приятный день. Наслаждайтесь каждой минутой.
1: Весы, в субботу не позволяйте никому отговаривать вас от того, что вы наметили сделать. Вы будете жалеть, если откажетесь.
2: Скорпионы, в субботу не все то золото, что блестит. Внешний глянец может скрывать не очень приятную сущность.
1: Стрельцы, в субботу для вас не составит труда произвести впечатление на людей. Вопрос в том, зачем именно это делать.
2: Козероги, пришло время выпустить на волю смелую и дерзкую сторону своей личности. Вам нужно выпустить пар.
1: Водолеи, в субботу чем более расточительными вы будете, тем больше вы будете об этом жалеть впоследствии. Будьте сдержаны.
2: Рыбы, в субботу придется самостоятельно искать развлечения или интересные для вас дела. Другие могут вас разочаровать.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: потребители покупают не товары, а решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч наименований. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
3: На даче.

0: Лотте. Бассейн каркасный Бествей всего за 11 990 рублей. Срок акции 29 апреля по 28 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
2: Аптечная сеть «Алоэ».
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Объявление.
5: Сдается офисное помещение в центре города. Номер телефона 331-522. 331-522.
4: Объявление на Apex Radio. Телефон в Новокузнецке. 331-332.
6: Не молчите в кризис. Атакуйте. Обсудим рекламу, которая окупится. Звоните сегодня. 331-332.
7: Нанесу я себе на лицо нитрит бора, диметикон, полиэтилен, кварц, пемзу, каолин, диметикликол, карнаубский воск, фениксетанол, дигидроуксусную кислоту, изопропилпарабен, бутилпарабен, мику и красители. И буду красивая-красивая.

0: одной.
1: Дорогая, у нас есть что поесть?
2: Ешь все, что найдется в холодильнике, дорогой.
3: Ах ты моя хозяюшка! Сама лед приготовила!

0: Алекс Новости.
1: Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Кузбассе с этого месяца начала действовать традиционная мера поддержки в виде бесплатного проезда пенсионеров в дачном общественном транспорте в весенне-летний сезон. Как сообщил губернатор, в этом году по традиции запускают 64 сезонных пригородных маршрута. При этом 9 действующих пригородных маршрутов будут усилены автобусами большей вместимости. Также стало известно, что в Кузбассе создадут 5 новых промышленных кластеров. Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, новый инструмент от Фонда развития промышленности Кузбасса поможет предприятиям развиваться и выпускать конкурентоспособную продукцию. Напомню, в прошлом году в регионе был создан кластер горного машиностроения. В него вошли 7 компаний, которые занимаются производством ленточных конвейеров. А между тем, на этой неделе в Кузбассе стартовала 7-я международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти», приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и году единства народов России. В ходе акции Кузбасс должен стать зеленее почти на 2 миллиона деревьев и кустарников. Напомню, по итогам международной акции «Сад памяти» 2025 года Кузбасс вошел в число лидеров среди регионов России. Это первое место по количеству локаций и 3-е место по общему числу высаженных деревьев. А мы

0: you. But is it getting feeling that?
1: Заряжайся весной на волнах в ритме любимого города.

0: Лучшие рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: Ищите качественную плитку по выгодной цене? Ждем вас в Арт Керамика на Кирова 3. Керамическая плитка и керамогранит от 845 рублей. Арт Керамика. Новокузнецк, Кирова 3. Успей купить. Предложение ограничено, подробности в магазине.
4: Скоростной интернет и цифровое телевидение от 60 рублей в месяц. Реально? Реально. РЦТК. Звони 921-925.
5: 921-925. Специальное предложение. Срок предложения ограничен. Подробнее на сайте оператора www.rtc.ru. Лицензия 154-134 от 12 декабря 2015 года.
6: Объявление.
7: Сдается офисное помещение в центре города. Номер телефона 331-522. 331-522.
6: Объявление на Апекс Радио. Телефон в Новокузнецке. 331-332.
2: Эффективное рекламное решение. Звони 331-332.
8: Большой популярностью у жителей города Пупкинска пользуется кооперативная фотомастерская, которая делает не только фотографии для документов, но и сами документы.
9: Строительный опус.
10: Крановщик Петров с высоты 30 метров уронил бутылку водки.
11: Но, к счастью, она не разбилась, так как внизу ее поймал запыхавшийся и испугавшийся все тот же крановщик Петров.

0: Хочешь, кошку подарю тебе?
1: У меня аллергия.
0: Тогда хочешь, кошку подарю в герметичной упаковке?
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Радио – это просто, выгодно и быстро.
4: Телефон рекламной службы 331-332. 331-332.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый вечер, друзья. По данным нейросети Яндекс, в Кузбассе сохраняется небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер преобладает юго-восточный с переходом на восточный, 2-8 метров в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовский вечером до плюс 23, ночью плюс 11-13. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск вечером плюс 25, ночью 12-14 градусов тепла. Междуреченск плюс 23 в течение вечера, ночью плюс 11-12. Регеш плюс 20 градусов, ночью плюс 10, плюс 11. Завтра, 3 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 2-5 метров в секунду. Днем от плюс 13 до плюс 17 градусов, местами до плюс 22. Ночью по области плюс 6, плюс 11. Завершаем этот день вместе.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.

0: строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. Воскресенье – отличный день для активных дел. Зарядитесь энергией прямо с утра. Спорт или прогулка помогут. Будьте осторожны в спорах.
2: Тельцы. Воскресенье – хороший день для отдыха и мелких радостей. Кофе, книга или любимый фильм поднимут настроение. Не тратьте деньги на импульсивные покупки.
1: Близнецы. В воскресенье общение будет на высоте. Встречи с друзьями или звонки близким принесут удовольствие, но не перегружайте себя информацией.
2: Раки. День домашнего уюта. Займитесь бытом или просто отдохните. Эмоции могут быть чувствительными. Не принимайте все близко к сердцу.
1: Львы. Воскресенье – самое время проявить себя. Творчество или хобби принесут удовлетворение. Но не давите на окружающих. Сегодня важна мягкость.
2: Девы, воскресенье – практичный день. Разберите дела, которые долго откладывали. Но не переусердствуйте, отдых тоже нужен.
1: Весы. В воскресенье вас ждет гармония в отношениях. Романтический вечер или дружеская встреча порадуют. Избегайте конфликтов, они ни к чему.
2: Скорпионы. День интуиции. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он подскажет верное решение. Избегайте излишней подозрительности.
1: Стрельцы. В воскресенье энергия бьет ключом. Отправляйтесь на природу или займитесь спортом. Но не рискуйте бездумно. Берегите силы.
2: Козероги. Воскресенье – время для планирования. Поставьте цели на неделю, но не зацикливайтесь на работе. Небольшой отдых не помешает.
1: Водолеи. Воскресенье – это день идей и вдохновения. Запишите мысли, они пригодятся. Но не распаляйтесь, сосредоточьтесь на главном.
2: Рыбы. Лучше плыть по течению. Мечты и медитации помогут восстановить силы. Избегайте негатива, он сегодня лишний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Открываем дачный сезон. Крепеж – в забей. Инструмент – в забей. Садовая техника – в забей. Электропензоинструмент – в забей. Более 10 тысяч номиналов. Всегда доступные цены. Сеть магазинов «Забей».
2: Олег, страховка – это сложно?
3: Сложно? Да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину, ипотеку и здоровье. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга». Честно, просто и быстро.
4: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
5: Сохраняйте здоровье с аптечной сетью «Алоэ». Аптеки «Алоэ» – это широкий ассортимент, профессиональный сервис, утренние скидки пенсионерам и бонусы за покупки. До встречи в аптеках «Алоэ».
6: Аптечная сеть «Алоэ».
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Громада! Мебель в наличии! Диваны, кухни, спальни по выгодным ценам! Без ожиданий, без переплат! Громада! Приходите и убедитесь сами!
8: Предприниматели Кузбасса, заявите о себе! Звоните 331-332.
9: В эфире рубрика «Это интересно».
10: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что настоящий меломан – это тот, кто, услышав голос женщины, напевающей в ванной, нагибается к замочной скважине и прикладывает к ней.

0: Как быстро летит время! Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.
1: В ритме любимого города.
2: А ты задумывался о том, что может быть рядом с тобой всегда? В любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Апекс Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно и эффективно. Телефон рекламной службы 331-332. 331-332.

0: Apex Radio. Ритм вечернего города. И Москва
1: увидит полет. Я так влюблен, что аж самому тошно. И снова пью, чтобы оставить прошлое. Ты моя нежная и моя пошлая. Слова имеют вес, но им сейчас грош цена.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В российских регионах обновляют кодекс этики для чиновников. Например, теперь категорически запрещено проявлять грубость, хамство или агрессию по отношению к посетителям и коллегам, а внешний облик должен соответствовать официальному стилю. Никакой небрежности или излишней свободы в выборе одежды. Отдельно регламентированное поведение в социальных сетях. Кодекс чести чиновников прокомментировал заслуженный юрист России Павел Астахов.
2: Ну, во-первых, государственный служащий, он всем своим видом должен показывать, что он представитель государства. У него все должно быть прекрасно. Закон о государственной службе и муниципальной службе, который четко прописывает, кто, где, на каких местах, какие должности занимать. Ну, это, так сказать, градация, иерархия. Если бы было первым пунктом написано «гражданин», он главный, вы нанятый или выбранный управленец в лице конкретного гражданина, который пришел к вам на прием и попросил о чем-то. Вот найдите возможность удовлетворить его запрос в рамках ваших обязанностей и по Конституции, и вне всяких должностных инструкций.
1: В договорах купли-продажи недвижимости все чаще стали появляться дополнительные пункты, которых раньше не было. Например, сейчас в договоры вносят пункт о подтверждении продавца, что в момент продажи квартиры он не находится под влиянием мошенников и понимает последствия сделки. Эту ситуацию прокомментировал юридический эксперт Андрей Орешкин.
3: Обстоятельства, которые фактически суд оценивает, не только то, что написано в договоре, но и так называемые конклюдентные действия, то есть действия стороны, подтверждающие сам договор. Это может быть оплата, это может быть совершение каких-то иных действий, где вторая сторона четко понимает, что договор начал действовать. Добросовестность – это главный принцип совершения сделки. Отсутствие порока воли. То есть ваша воля – это ваша воля, а не воля третьего лица. В последнее время суды по каким-то причинам не стали применять гражданский кодекс. То есть сделка расторгается, деньги не возвращают. И отсюда возникает вопрос, тогда как восстановить нарушенное право того человека, который заплатил.
1: У российских школьников в настоящее время появились новые обязанности. Принятый закон обязывает их участвовать в общественно полезном труде, в том числе поддерживать чистоту и порядок в здании школы и на пришкольной территории. И если оформление класса к мероприятию для большинства – это норма, то его уборка уже вызывает недовольство и родителей, и учеников. Эту ситуацию прокомментировала кандидат психологических наук Юлия Кочетова.
4: Особенно часто родители говорят, ну что, вот нету специально там обученных людей с профессиональной точки зрения, которые будут убирать эти классы. Ведь вопрос идет не только об этом. Говорят о том, чтобы, в общем-то, относиться с чистотой, приучать ребенка к дисциплинированности. Мне видится, что это положительная идея, потому что все-таки такой общественно полезный труд, если мы его рассматриваем с психологической точки зрения, воспитывает очень важные качества личности, которые потом в будущем помогут человеку. Это и про целеустремленность, это и про такую настойчивость.
1: А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: Лучшие вечерние треки.
1: Всем заметно пустоту в глазах твоих с надеждой, и этой ночью останешься без ответа.

0: Секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
0: Реклама.
2: Ищите качественную плитку по выгодной цене? Ждем вас в Арт Керамика на Кирова 3. Керамическая плитка и керамогранит от 845 рублей. Арт Керамика. Новокузнецк, Кирова 3. Успей купить. Предложение ограничено, подробности в магазине.
3: Скоростной интернет и цифровое телевидение от 60 рублей в месяц. Реально? Реально. РЦТК. Звони 921-925.
4: 921-925. Специальное предложение. Срок предложения ограничен. Подробнее на сайте оператора www.rtt.ru. Лицензия 154-134 от 12 декабря 2015 года.
5: Много лет занимаюсь ремонтом квартир. Раньше столько времени и сил уходило на уборку пыли и грязи. Спасибо коллегам. Посоветовали хозяйственный пылесос из Керхер-центра «Кристофер». Это очень удобно. И клиентам сдаю объект идеально чистым. А помимо этого использую пылесос для чистки машины и уборки гаража. Так что всем советую. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в своем городе.
6: Дружусь официально. Есть подпись, есть дата. Радует зарплата.
7: Сводил на матч фаната. Радует зарплата.
8: Найди работу на зарплате.ру. Сотни тысяч вакансий и десятки тысяч работодателей.
9: Объявление.
10: Сдается офисное помещение в центре города. Номер телефона 331-522. 331-522.
9: Объявление на Апекс Радио. Телефон в Новокузнецке. 331-332.
11: Заявите о себе сегодня. Звоните. Обсудим ударную рекламу. 331-332.
12: Ленка, а ты почему замуж-то не выходишь?
13: Ой, я не могу. Меня укачивает.
14: Родители спрашивают у первоклассника.
15: Ну, как у тебя дела в школе?
12: Плохо. Учитель тупой попался. Ничего не знает. Постоянно все у нас спрашивает.

Она была такая, такая, у нее была такая, знаете ли, противозачаточная внешность.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый вечер, друзья. По данным нейросети Яндекс, в Кузбассе сохраняется небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер преобладает юго-восточный с переходом на восточный, 2,8 метров в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовский вечером до плюс 23, ночью плюс 11-13. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск вечером плюс 25, ночью 12-14 градусов тепла. Междуреченск плюс 23 в течение вечера, ночью плюс 11-12. Регеш плюс 20 градусов, ночью плюс 10, плюс 11. Завтра, 3 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 2,5 метров в секунду. Днем от плюс 13 до плюс 17 градусов, местами до плюс 22. Ночью по области плюс 6, плюс 11. Завершаем этот день вместе.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.

0: строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. Воскресенье – отличный день для активных дел. Зарядитесь энергией прямо с утра. Спорт или прогулка помогут. Будьте осторожны в спорах.
2: Тельцы. Воскресенье – хороший день для отдыха и мелких радостей. Кофе, книга или любимый фильм поднимут настроение. Не тратьте деньги на импульсивные покупки.
1: Близнецы. В воскресенье общение будет на высоте. Встречи с друзьями или звонки близким принесут удовольствие, но не перегружайте себя информацией.
2: Раки. День домашнего уюта. Займитесь бытом или просто отдохните. Эмоции могут быть чувствительными. Не принимайте все близко к сердцу.
1: Львы. В воскресенье самое время проявить себя. Творчество или хобби принесут удовлетворение. Но не давите на окружающих. Сегодня важна мягкость.
2: Девы, воскресенье – практичный день. Разберите дела, которые долго откладывали. Но не переусердствуйте, отдых тоже нужен.
1: Весы. В воскресенье вас ждет гармония в отношениях. Романтический вечер или дружеская встреча порадуют. Избегайте конфликтов, они ни к чему.
2: Скорпионы. День интуиции. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он подскажет верное решение. Избегайте излишней подозрительности.
1: Стрельцы. В воскресенье энергия бьет ключом. Отправляйтесь на природу или займитесь спортом. Но не рискуйте бездумно. Берегите силы.
2: Козероги. Воскресенье – время для планирования. Поставьте цели на неделю, но не зацикливайтесь на работе. Небольшой отдых не помешает.
1: Водолеи. Воскресенье – это день идей и вдохновения. Запишите мысли, они пригодятся. Но не распаляйтесь, сосредоточьтесь на главном.
2: Рыбы. Лучше плыть по течению. Мечты и медитации помогут восстановить силы. Избегайте негатива, он сегодня лишний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: Создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Человек может долго обходиться без горячей воды. Но зачем? Ведь в магазине «Тепломир» огромный выбор водонагревателей и бойлеров косвенного нагрева. «Электролюкс», «Термекс» приглашаем за покупками. «Тепломир» – делаем мир теплее. Новокузнецк, Рудокопровая, 10. Работает интернет-магазин tepломир-nk.ru.
3: Грузоперевозчики, грузоотправители и получатели. С сентября 2026 года обмен накладными только в электронном виде. Переходите на новый формат документов с 1С-ЭПД. Сейчас выгодная акция. Электронная транспортная накладная для грузополучателей оформляется бесплатно. Подключите сервис 1С-ЭПД для обмена электронными перевозочными документами у официальных партнеров фирмы 1С. Дистрибьютор ООО «Рарусов», Москва, Ульянова, 9/11, корпус 2, этаж Цокольный, комната 1Б, Угрен 102, 773, 984, 63, 64, 16+.
4: Много лет занимаюсь ремонтом квартир. Раньше столько времени и сил уходило на уборку пыли и грязи. Спасибо коллегам. Посоветовали хозяйственный пылесос из Керхер-центра «Кристофер». Это очень удобно. И клиентам сдаю объект идеально чистым. А помимо этого, использую пылесос для чистки машины и уборки гаража. Так что всем советую. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в своем городе.
5: Предприниматели, сейчас время атаковать, а не молчать. Продолжайте коммуникацию, пока конкуренты затихли.
6: Слышал, у тебя появилась охотничья собака.
7: О, это замечательный пес. Без него я бы просто не смог отправиться на охоту.
6: Почему же я не вижу его с тобой в лесу?
7: Но при чем здесь лес? Когда я иду на охоту, собака остается дома, слушает разговоры жены, смотрит с ней телевизор и ходит с ней в магазины.

0: просто невероятно, чем сейчас занимаются медики.
1: А что случилось?
0: Сегодня Новикова отпросилась с работы в поликлинику.
1: Так.
0: А вернулась с новой прической.
1: Ух ты!

0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Топ Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. Наш сегодняшний хит-парад особенный. И не только потому, что впереди у нас с вами любимые майские праздники. Сегодня мы также подведем музыкальные итоги апреля и услышим совсем новые хиты, которые будут нас сопровождать и в наступившем мае, может, и в течение всего лета. И еще один анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ Хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и совсем неизвестные новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Но об этом я расскажу подробнее позже, а прямо сейчас наш хит-парад открывает Дмитрий Колдун с премьеры своего нового хита, который называется «Музыка моя». Между прочим, это название буквально означает, что Дима не только этот трек исполнил, но и является его автором. Ну что ж, встречаем Дмитрий Колдун и его музыка.
0: 15

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас в трек-листе новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». Исполняет этот трек Аня Плетнева и группа «Винтаж». «Малахит» уверенно набирает обороты, встал в ротацию на уже почти сотню радиостанций и уже прозвучал в эфире более 30 тысяч раз. Отличный повод, чтобы включить этот камешек в трек-лист топ-хит-чарта. Что я с удовольствием и делаю. «Малахит», группа «Винтаж».
0: 14-е

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на очереди у нас участники группы Filatov & Keras, которые буквально требуют включить музыку. Естественно, речь идет о новом хите группы, который так и называется «Включи музыку». За полтора месяца с момента релиза трек набрал более 60 тысяч эфиров и уверенно шагает к вершинам радиочарта ТОП ХИТ. В этом чарте он уже вошел в полтинник, ну а у нас сегодня на 13-м месте. Встречайте!
0: 13-е

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. И еще одну новинку я предлагаю вам прямо сейчас. Это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайф-арене. И вот «Карма» прилетела и в наш хит-парад.
0: 12 место.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: скорая, помогите! Помогите, мой сын наелся муравьев!
1: Ну, ничего страшного, он их переварит.
0: Да?
1: Да, дайте ему стакан молока.
0: Да?
1: Да, и все.
0: А я ему отраву для муравьев дала.
2: Новости зоологии.
3: Самые маленькие коровы весом всего в 1,5 килограмма были случайно обнаружены в селе Фуфлыжное. Это уникальное открытие сделали работники налоговой инспекции, когда разделили вес сданного колхозом мяса на количество забитых коров.

0: все на бой с пьянством! Выпьем по 100 грамм перед боем!
1: Чарку звался на Апекс Радио.
2: Наш хит-парад продолжается, и на смену Егору Криду и Севиль приходит Полина Гагарина с хитом «Твоими руками». Это апрельская премьера. Поле уже играет на сотни радиостанций, набрала более 40 тысяч эфиров и буквально рвет российский радиочарт топ-хит. Но говорить о цифрах применительно к Полиным песням только портить, так что давайте хит Гагариной просто слушать.
3: 11

Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции Top Hit Chart, который для вас сегодня ведет Тимур Родригес. И прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit. Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек нам в эфир или нет. Слушаем и лайкаем. «24/7» Шандар, победитель голосования в ВК прошлой недели.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, пожалуйста, не забывайте поддержать молодежь. Заходите на tophit.ru, в группу ТОП ХИТ в ВК. Слушайте и лайкайте, лайкайте и слушайте. Канал ТОП ХИТ в Телеграм также отлично работает, несмотря на все козни и запреты. Так что welcome и в Телеграм. А здесь и сейчас у нас с вами первая настоящая сенсация. Потому что горячую десятку хит-парада открывает трек, который собрал больше всего голосов фанов в группе ТОП ХИТ в ВК в апреле. Встречайте премьера трека Андрея Тая «Ярче и проще».

0: Iar ce-i proșe.
1: Это был трек «Ярче и проще», у исполнителя которого есть все шансы выступить на сцене концерта «Топ Хит Лайв», который будет проходить в Москве 20 мая.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А прямо сейчас мы встретимся с лириком, который на мартовском концерте «Топ Хит» представил свой трек «Кассеты». С тех пор «Кассеты» заиграли буквально из каждого утюга, собрали больше 150 тысяч эфиров на радио и теперь всерьез претендуют на статус главного радиохита этой весны. И мне ничего не остается, как включить этот трек прямо сейчас.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. Воскресенье – отличный день для активных дел. Зарядитесь энергией прямо с утра. Спорт или прогулка помогут. Будьте осторожны в спорах.
2: Тельцы. Воскресенье – хороший день для отдыха и мелких радостей. Кофе, книга или любимый фильм поднимут настроение. Не тратьте деньги на импульсивные покупки.
1: Близнецы. В воскресенье общение будет на высоте. Встречи с друзьями или звонки близким принесут удовольствие, но не перегружайте себя информацией.
2: Раки. День домашнего уюта. Займитесь бытом или просто отдохните. Эмоции могут быть чувствительными. Не принимайте все близко к сердцу.
1: Львы. В воскресенье – самое время проявить себя. Творчество или хобби принесут удовлетворение, но не давите на окружающих. Сегодня важна мягкость.
2: Девы, воскресенье – практичный день. Разберите дела, которые долго откладывали, но не переусердствуйте, отдых тоже нужен.
1: Весы. В воскресенье вас ждет гармония в отношениях. Романтический вечер или дружеская встреча порадуют. Избегайте конфликтов, они ни к чему.
2: Скорпионы. День интуиции. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он подскажет верное решение. Избегайте излишней подозрительности.
1: Стрельцы. В воскресенье энергия бьет ключом. Отправляйтесь на природу или займитесь спортом. Но не рискуйте бездумно. Берегите силы.
2: Козероги. Воскресенье – время для планирования. Поставьте цели на неделю, но не зацикливайтесь на работе. Небольшой отдых не помешает.
1: Водолеи. Воскресенье – это день идей и вдохновения. Запишите мысли, они пригодятся. Но не распаляйтесь, сосредоточьтесь на главном.
2: Рыбы. Лучше плыть по течению. Мечты и медитации помогут восстановить силы. Избегайте негатива, он сегодня лишний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: Друзья, с вами Тимур Родригес и Топ Хит Чарт. И прямо сейчас мы в очередной раз испытаем эйфорию, которую для нас написал и исполнил Джонни. «Эйфория» — это трек про ту самую стадию отношений, когда слова излишни, а главную роль играют сердца, которые бьются в унисон. Погнали!
1: Восьмое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, следующий трек в программе «Топ Хит Чарт» представляет DJ Smash. Его новому танцевальному хиту «Бэмби» всего месяц, а эфиров он уже набрал десятки тысяч. Результат — топы радиочартов и, конечно, горячая десятка нашего хит-парада.
0: Седьмое.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Ёлка буквально пару недель как представила свой новый трек, который называется «Проще», и это второй сингл Лизы в этом году и четвертый с момента ее возвращения на большую сцену прошлым летом. Ее треки стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. Получится ли у новой песни «Ёлки» вырваться из этого круга и стать хитом-миллионником, будет зависеть в том числе и от вас, друзья. Заходите на tophit.ru, в группу «Топ Хит» в ВК и в Телеграм. А прямо сейчас у нас в чарте играет «Ёлка» и ее хит «Проще». Встречайте!
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, перед финальной пятеркой я обязательно представлю вам новые релизы звезд, которых на этот раз у нас будет масса. Слушайте, лайкайте, добавляйте в свои плейлисты. Don't go mad. Лирик.

блондинка стоит на весах. Вау! Эти курсы развития интеллекта действительно работают. За последний месяц мой мозг потяжелел на 1,5 килограмма.

0: Это были самые заметные звездные премьеры прошедшей недели. И я, Тимур Родригес, снова и снова напоминаю вам. TopHit.ru, группы TopHit в ВК и в Телеграм, ваши лайки, ваша поддержка — это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность.
1: Лучшие хиты недели в программе TopHit Chart с Тимуром Родригесом.
0: А пятерку топ-хитов у нас сегодня тоже открывает премьера. Буквально неделю назад Зиверт выпустила новый сингл, который называется «Газ». Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только то, в чем уверена на 100%. Ставки очень высоки. Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой борьбе. Встречайте «Газ» Зиверт.
1: Пятое место.

внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ Хит Чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, далее у нас на очереди мод и его намек на нас. Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. По данным Топ Хит, в 2026 году мод, скорее всего, войдет в топ-10 радиозвезд и в тройку лидеров среди исполнителей мужчин. Ну что ж, посмотрим, как Матвей будет чувствовать себя в эфире и в интернете этим летом. Ну а пока у него с эфирами и народной любовью все отлично. Это мод и его намек на нас.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, тройку лидеров у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и новый хит «Феникс». Он уже третью неделю возглавляет российский стриминговый чарт «Топ Хит». Надо сказать, что радио тоже не отстает и крутит Леру как в последний раз. Встречайте бронзовый «Феникс» Беарвульф на третьей строчке хит-парада.
0: Третье место.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в эфире ТОП ХИТ ЧАРТ и его ведущий Тимур Родригес. Серебро у нас сегодня отправляется Владиславу Лапаю из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. В каждой программе кричит «Тону, тону» и все никак не утонет. По данным ТОП ХИТ, трек «Тону» играет на 250 радиостанциях в России и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. А песне этой всего 3 месяца исполнилось. С такими эфирами Влад может претендовать на победу в соревновании радиохитов за весь 2026 год. Но посмотрим, подождем церемонии ТОП ХИТ Music Awards, которая в этом году будет проходить 26 ноября. И прямо сейчас Holy Flame и его «Тону».
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, который уютно обосновался на вершине топ-хит-чарта в компании с очаровательной Мари Краймбрери. Марин решил не ждать, пока ее новый трек наберет первый миллион эфиров, и непринужденно заняла наивысшую позицию российского радиочарта на прошлой неделе. Возможно, поэтому трек Краймбрери так и называется «Давай не ждать». Это и есть наше золото сегодня. Встречайте.
0: Лидер топ-хит.

0: Топ-хит-чарт, который для вас сегодня провел Тимур Родригес. Спасибо, что вы провели это время со мной и лучшими российскими артистами. Не забудьте сразу после программы найти меня в соцсетях и обязательно подписаться. И, конечно, tophit.ru, где всегда самая лучшая музыка, самые звездные гости и чарты. Я желаю вам, друзья, хороших выходных и праздников. Берегите себя и близких, слушайте только хорошую музыку. Всем мира и любви. До новых встреч.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА. Ровно через неделю.
2: Местное время 10 часов вечера.

0: Апекс Новости.
1: Здравствуйте. В студии Тюменцева Анастасия. И сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Госдуме идет подготовка законопроекта об увеличении лимита выплат по ОСАГО. Максимальную компенсацию собираются увеличить с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Закон в случае принятия может вступить в силу уже с марта 2027 года. О необходимости увеличить лимит выплат ОСАГО рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
2: Мотивируется это двумя причинами. Первое, действующий лимит не пересматривался с 2014 года, и он далеко не всегда покрывает расходы на медицинские услуги, поскольку их стоимость за последние 12 лет существенно выросла. И вторая причина, предлагается выровнять уровень возмещения по полисам ОСАГО и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков в случае причинения вреда жизни и здоровью пассажиров. Принципиально важно получить обратную связь от автомобилистов и убедиться в том, что предлагаемое повышение выплат не приведет к резкому росту тарифов на полис ОСАГО.
1: Правительство намерено ужесточить контроль над сроками передачи жилья участникам долевого строительства. До 1 июля этого года должны быть внедрены новые механизмы надзора за исполнением обязательств застройщиков. Эту ситуацию прокомментировала главный эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина.
3: В этом году огромное количество было именно обращений, связанных с тем, что деньги с искровых счетов ушли, мораторий действует, а квартиры полгода сказки обещают, там год. У нас с вами, чтобы было основание подать документы в суд, всегда есть 44-й федеральный закон, когда приходит любая подрядная организация, и всегда должен быть к вашему договору приложен график выполнения работ. Когда строительная площадка организовывалась, когда начались работы, на каком этапе работы, временной промежуток должен быть приложен к вашему договор.
1: Россияне отмечают резкий рост цен на лекарства. Согласно данным Росстата, медикаменты стали лидерами по подорожанию в прошлом году, обогнав все другие товары. Причем рост был гораздо выше инфляции, составил в среднем почти 15%. Эксперты фармацевтического рынка считают, что цены на лекарства будут продолжать увеличиваться из-за роста стоимости импортного сырья. А об этом рассказал эксперт фармацевтического рынка Александр Топорков.
4: Стоимость складывается, первое, из стоимости субстанций, а в связи с тем, что был совершенно понятный рост стоимости зарубежных субстанций. Вторая тема – это издержки аптечных сетей, издержки дистрибьюторов.
1: А мы продолжаем следить за событиями. До встречи на волнах в ритме любимого города.

0: новости компьютерных технологий.
1: Японские ученые создали новейшие процессоры, построенные на женской логике. Они отличаются высочайшим быстродействием, но применимы только в кухонных комбайнах, стиральных машинах и микроволновых печках.
2: Шоу Цепелявы!
0: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что Анджелина Джоли, обижаясь на Брэда Питта, надувает губки

Первые тревожные симптомы усталости начинают проявляться уже тогда, когда просыпаешься с мыслью о том, что надо идти на работу.

0: Погода в Кузбассе.
1: Добрый вечер, друзья. По данным нейросети Яндекс, в Кузбассе сохраняется небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер преобладает юго-восточный с переходом на восточный, 2-8 метров в секунду. Температура воздуха Кемерово, Топки, Березовские вечером до плюс 23, ночью плюс 11-13. Новокузнецк, Алтан, Мыски, Киселевск вечером плюс 25, ночью 12-14 градусов тепла. Междуреченск плюс 23 в течение вечера. Вечера ночью плюс 11-12, Шерегеш плюс 20 градусов, ночью плюс 10, плюс 11. Завтра, 3 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 2-5 метров в секунду. Днем от плюс 13 до плюс 17 градусов, местами до плюс 22, ночью по области плюс 6, плюс 11. Завершаем этот день вместе.
0: Погода в Кузбассе. Каждый час на Апекс Радио.
2: Мы сами разожгли огонь, чтобы в нем согреться. Черствые улыбки бросили в него, тут пусто. А может, каждый просто мечтал найти свое место, где нам двоим не будет холодно, не будет грустно. Прости.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. Воскресенье – отличный день для активных дел. Зарядитесь энергией прямо с утра. Спорт или прогулка помогут. Будьте осторожны в спорах.
2: Тельцы. Воскресенье – хороший день для отдыха и мелких радостей. Кофе, книга или любимый фильм поднимут настроение. Не тратьте деньги на импульсивные покупки.
1: Близнецы. В воскресенье общение будет на высоте. Встречи с друзьями или звонки близким принесут удовольствие, но не перегружайте себя информацией.
2: Раки. День домашнего уюта. Займитесь бытом или просто отдохните. Эмоции могут быть чувствительными. Не принимайте все близко к сердцу.
1: Львы. Воскресенье – самое время проявить себя. Творчество или хобби принесут удовлетворение, но не давите на окружающих. Сегодня важна мягкость.
2: Девы. Воскресенье – практичный день. Разберите дела, которые долго откладывали, но не переусердствуйте, отдых тоже нужен.
1: Весы. В воскресенье вас ждет гармония в отношениях. Романтический вечер или дружеская встреча порадуют. Избегайте конфликтов, они ни к чему.
2: Скорпионы. День интуиции. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он подскажет верное решение. Избегайте излишней подозрительности.
1: Стрельцы. В воскресенье энергия бьет ключом. Отправляйтесь на природу или займитесь спортом. Но не рискуйте бездумно. Берегите силы.
2: Козероги. Воскресенье – время для планирования. Поставьте цели на неделю, но не зацикливайтесь на работе. Небольшой отдых не помешает.
1: Водолеи. Воскресенье – это день идей и вдохновения. Запишите мысли, они пригодятся. Но не распаляйтесь, сосредоточьтесь на главном.
2: Рыбы. Лучше плыть по течению. Мечты и медитации помогут восстановить силы. Избегайте негатива, он сегодня лишний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: удивление в самолете.
1: Уважаемые пассажиры, пристегните, пожалуйста, ремни безопасности. В грузовом отсеке мы везем слона, у которого сильный насморк.

Выписка из приказа по колхозу. Пастуху Иванову объявить строгий выговор за то, что он выгнал на пастбище коров в нетрезвом состоянии.

Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет. Радиошоу Magic Sound.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

Средства массовой информации, радиоканал «Апекс Радио», зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-4200998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.

Здравствуйте. Мы с вами попали в сложные времена. Что-то безвозвратно изменится. И словно шторм. Обновленная реальность преобразит наши представления о мире. Добро пожаловать в Чилл.

Прямо сейчас листаю сводки новостей и... Волосы шевелятся во всех местах. В такие моменты сложно принимать взвешенные решения, но объединяясь, мы в силах помочь друг другу.

25 апреля, спустя 2 недели, я жду вас в Москве на большой музыкальной чилл-вечеринке. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Большая музыкальная чилл-вечеринка 25 апреля. Москва, клуб «Ласки». Начало в 19:00, а билеты по ссылке в описании к этому выпуску. Chill.

Ну а сегодня в выпуске потрясающий, невероятный, особый, искрящийся дип. Да, я готовлю этот выпуск, когда новостные сводки полны мрачных событий. Прямо сейчас я задам тебе главный вопрос на сегодня. Стоит ли в самом деле ориентироваться на тех, чьи цели напугать нас? Давай просто займемся любовью.

Музыка, радость, солнце и любовь. Против тьмы, против ненависти и против непонимания –

Сегодняшний выпуск доступен традиционно в двух вариантах для особых ценителей, ну и для традиционных любителей. В Chill Premium. В специальной подписке за 249 рублей в неделю вы получите этот выпуск без голоса ведущего в виде специального премиального микса. Ну и, конечно, и моя подпись в Chill Premium. Подписывайся, 249 рублей в неделю. Новинки, миксы и этот выпуск в двух вариантах.

подальше от рутины, вне тревог и сомнений. Chill. Музыка, прерывающая суету больших городов. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Chill. Еженедельно один час наедине с собой. Автор и ведущий программы Артём Дмитриев.

Я вообще считаю, что каждому из нас нужно спокойствие. В моменты, когда особенно трудно, когда одиноко, когда внутри шум, если сейчас твой мир пустынен, я здесь, чтобы взять тебя за руку и вместе с музыкой подняться выше, туда, где настоящий.

Может быть, ты до сих пор не знаешь, но между нами всегда была эта нить. Она соединяет состояние, а не расстояние.

Если после сегодняшнего выпуска тебе станет чуть спокойнее, чуть радостнее, чуть восторженнее, значит, все было не зря.

Жизнь нелинейна. И детские мечты редко совпадают с реальностью. И вот мы прошли сотни дорог, и каждый узнал о себе что-то новое. Счастье сменялось грустью. Грусть оборачивалась счастьем. И в конце концов, все продолжается. Ты и я. Мы здесь. Это чилл. Место, где настоящие эмоции обретают неповторимую звуковую форму.

Ты слушаешь самый востребованный подкаст в России по версии Apple под названием «Chill». От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока. «Chill» есть везде. Найди меня в Гугле или Яндексе.

вдали от будней, подальше от рутины, вне тревог и сомнений. Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Твое музыкальное приключение. Автор и ведущий программы Артем Дмитриев.

Когда-то давным-давно мы сидели с тобой на берегу широкой реки. Ярко светило солнце и дул теплый летний ветерок. И вот там и тогда мы думали о будущем, как о приключении, полном чудес и новых возможностей. Мы думали, что там, за горизонтом эпох и десятилетий, нас ждет бесконечное счастье. Сегодняшний день подтверждает, что никакого счастья нет. И посреди этой жизни мы все равно верим в лучшее. И все обязательно будет чил.

25 апреля 2026 года в Москве в клубе «Ласки». Я жду тебя на большой музыкальной чилл-вечеринке, где мы будем мечтать и верить, и слушать эту потрясающую музыку. Пожалуй, самую красивую музыку на свете. Все подробности и описание вечеринки доступно на официальном сайте программы chillrussia.ru, а также в описании к этому выпуску. Билеты еще есть в продаже, но совсем скоро подорожают. 25 апреля 2026 года, Москва, клуб «Ласки». Большая музыкальная чилл-вечеринка вместе со мной, Артемом Дмитриевым.

Некоторые моменты своей собственной жизни мне хочется стать ритмом. Мне хочется стать мелодией. Мне хочется дышать этой музыкой и стать ветром. Мне хочется лететь над землей, улыбаться яркому солнцу. Откинуть все заботы и предаться удивительным ощущениям истинной жизни. Вот так один час жизни пролетел, как одна секунда. Ты разделяешь это время вместе со мной. Пожалуй, самая красивая музыка и чилл.

0: классика. А еще дальше в будущем наша с тобой реальная встреча. В Москве на чилл-вечеринке. Повторов не будет. Услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом. И время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает время.

Средства массовой информации, радиоканал «Апекс Радио», зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-4200998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.

Кузбасс засыпает. Сказка только начинается. Апекс Радио.

0: Доброй ночи. Вы слушаете Апекс Радио.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Волшебство не спит. Оно живет на наших радиоволнах. Апекс Радио.

сибирские ночи хранят самые теплые истории. Mr. Worldwide.

Кузбасс засыпает. Сказка только начинается. Апекс Радио.

как асфальт под ногами в грозу. И все равно дождь превратится в росу. Старые стены кружатся в пыль.

Средства массовой информации, радиоканал «Апекс Радио», зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-4200998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.

люблю без остатка. Сквозь замутные будни и мрачные тени ты всегда светишь ярко. Май, согревай наши души, гармония, чистая сила. Ты подарила мне два мира.

0: Пап, ну можно я пойду на дискотеку?
1: Иди, иди. Маму там встрети, скажи, чтоб домой шла.
0: Советы стеснительным. Если вы стесняетесь подобрать на людной улице 100-рублевую купюру, спустите штаны и, присев якобы по нужде, спокойно подберите находку.

мы петь караоке слух не нужен. Нужно хорошее зрение и отсутствие совести. Ну и розетка.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Алекс Радио.
1: Овны. Воскресенье – отличный день для активных дел. Зарядитесь энергией прямо с утра. Спорт или прогулка помогут. Будьте осторожны в спорах.
2: Тельцы. Воскресенье – хороший день для отдыха и мелких радостей. Кофе, книга или любимый фильм поднимут настроение. Не тратьте деньги на импульсивные покупки.
1: Близнецы. В воскресенье общение будет на высоте. Встречи с друзьями или звонки близким принесут удовольствие, но не перегружайте себя информацией.
2: Раки. День домашнего уюта. Займитесь бытом или просто отдохните. Эмоции могут быть чувствительными. Не принимайте все близко к сердцу.
1: Львы. В воскресенье самое время проявить себя. Творчество или хобби принесут удовлетворение, но не давите на окружающих. Сегодня важна мягкость.
2: Девы. Воскресенье – практичный день. Разберите дела, которые долго откладывали, но не переусердствуйте, отдых тоже нужен.
1: Весы. В воскресенье вас ждет гармония в отношениях. Романтический вечер или дружеская встреча порадуют. Избегайте конфликтов, они ни к чему.
2: Скорпионы. День интуиции. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он подскажет верное решение. Избегайте излишней подозрительности.
1: Стрельцы. В воскресенье энергия бьет ключом. Отправляйтесь на природу или займитесь спортом. Но не рискуйте бездумно. Берегите силы.
2: Козероги. Воскресенье – время для планирования. Поставьте цели на неделю, но не зацикливайтесь на работе. Небольшой отдых не помешает.
1: Водолеи. Воскресенье – это день идей и вдохновения. Запишите мысли, они пригодятся. Но не распаляйтесь, сосредоточьтесь на главном.
2: Рыбы. Лучше плыть по течению. Мечты и медитации помогут восстановить силы. Избегайте негатива, он сегодня лишний.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио. Музыка.

0: сказка в эфире.
1: И пришел Иван-дурак к бабе-яге и спрашивает ее:
2: а как мне пройти туда не знай куда и найти то не знай что?
3: Не вопрос, сынок. Вот тебе окурок волшебный. Выйдешь, кинешь его на дорожку, и вот куда дворник тебя пошлет, туда и иди.

0: собаки найдутся.
1: Ань, а чё ты плачешь?
2: Да книжка грустная.
1: А чё за книжка-то?
2: Вот, квантовая оптика.

0: Алекс новости. Алекс новости.
1: Здравствуйте, в студии Александр Смирнов, и сейчас подробнее о важном на ближайшее время. В Кузбассе с этого месяца начала действовать традиционная мера поддержки в виде бесплатного проезда пенсионеров в дачном общественном транспорте в весенне-летний сезон. Как сообщил губернатор, в этом году по традиции запускают 64 сезонных пригородных маршрута. При этом 9 действующих пригородных маршрутов будут усилены автобусами большей вместимости. Также стало известно, что в Кузбассе создадут 5 новых промышленных кластеров. Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, новый инструмент от Фонда развития промышленности Кузбасса поможет предприятиям развиваться и выпускать конкурентоспособную продукцию. Напомню, в прошлом году в регионе был создан кластер горного машиностроения. В него вошли 7 компаний, которые занимаются производством ленточных конвейеров. А между тем, на этой неделе в Кузбассе стартовала 7-я международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти», приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и году единства народов России. В ходе акции Кузбасс должен стать зеленее почти на 2 миллиона деревьев и кустарников. Напомню, по итогам международной акции «Сад памяти» 2025 года Кузбасс вошел в число лидеров среди регионов России. Это первое место по количеству локаций и третье место по общему числу высаженных деревьев. А мы